точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреб.

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM.
3: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну, и с каждым шагом наберу.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили-Манджаро, Атлас и Префейс пока есть у дилеров. В дилерской сети Рольф заявили, что запасов хватит примерно до ноября. Дальше машины начнут заканчиваться, купить их будет сложнее. Напомним, ранее концерн Джили объявил о прекращении поставок этих моделей в России, но фактически они же сейчас продаются под маркой «Волга». Продажи «Волги» впервые превысили 1000 штук. В сентябре на учет поставили 1039 экземпляров. Активнее всего покупают кроссовер К50, он же «Джилиман

0: прикольный, с отделкой под карбон. Экрана нет, настройки и просмотр видео идут через смартфон. Разрешение выросло до 2К. На расстоянии до 10 метров картинка стала лучше. Аппарат крепится под зеркалом и не мешает обзору. Подробнее о том, как регистратор показал себя в съемке, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: весь город на одной волне.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – шик или гранж. Берет из шерсти, кепи и джинсовый капюшон стали самыми модными головными уборами на осень. Стилист Анита Глосс подготовила список самых актуальных головных уборов. Презентовала она их так. Если вам хочется добавить в образы капельку характера, ловите 4 горячие альтернативы, которые я ношу прямо сейчас. В первую очередь это берет и панама из шерсти. Они сохраняют тепло и выглядят свежо. По словам Аниты, модными осенью также стали джинсовый капюшон и кепи. Это выбор для любителей британского шика или гранжа. Такие модели добавляют правильную архитектуру лицу и идеально сочетаются с клетчатыми шарфиками и блейзерами. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор головных уборов, а также сумки. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Комплекс».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Она хочет забыться.

0: осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая. Пустота, как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте от

0: реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: ответь. Реклама на местном радио.
1: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
3: Отлично.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным.
5: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
6: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Местное радио.
3: Весь город на одной волне.

0: и скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные. Теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
2: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Программа на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды».

0: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
1: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах. Томцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921 010 40 09 и 921 469.

0: 12:42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукши – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Местное радио.
3: Реклама на местном радио.
4: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
5: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
6: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, ИП 304-100-103-300-232.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В ожидании рыбалки.
3: Рыболовам многих регионов, особенно южных, хорошо знакома такая рыба, как чихонь. Рыба эта стайная, и когда выходит на охоту, будоражит адреналин не хуже жереха. Она всегда держится на течении, над самыми глубокими местами. Чем за бортом холоднее, тем глубже она опускается. И сейчас, осенью, эта боевая и деликатесная рыба большими косяками направляется к местам будущей зимовки. Сейчас она держится возле ям, на отмелях у коряг и на подводных пупках. И оказаться на ее пути – большая удача.
4: Где мои снасти?
3: Сейчас ее можно очень результативно половить на донку с резинкой. Нередко при рыбалке на осеннем ходу бывает, что одновременно попадается и по 2-4 приличных рыбинки. Но этой снастью лучше ловить на умеренных глубинах, пока не совсем уж захолодало. Совершенно незаменима и бомбарда. Этот крупный поплавок-балласт способен доставить в нужную точку любую, даже самую легкую искусственную или животную приманку. А несколько позже, когда чихонь опустится в глубины, выручит фидер. Успешно сейчас ее ловят и спиннингисты.
2: Не клюет.
3: Как и большинство рыб, осенью чихонь склоняется к белковому меню. Сейчас она предпочитает червя, опарыша и мотыля. Если еще сохранились крупные насекомые, то не откажется и от них. А крупная чихонь не отвернется и от малька, да и блесенкой с воблерочком закусит. У чихони очень нежное и жирное мясо. Лучше засаливать ее прямо на рыбалке до возвращения домой. Так после вяления она будет гораздо вкуснее.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

светится, но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня? Ты меня? А помнишь ты меня? Ты меня? Помнишь, как нежно ты?

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии выберут человека года. Жители республики могут предложить достойных кандидатов. Сейчас начинается отбор претендентов. Человеком и лауреатами года могут стать люди, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. Добились высоких результатов в производстве или воспитании детей в общественной деятельности. Коллективам и организациям республики необходимо направить ходатайство с упоминанием заслуг кандидатов не позднее 10 ноября. Имена лауреатов и человека года назовут в декабре. В республике хотят расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей. Инициативу главы Карелии рассмотрят депутаты ЗАГС Собрания. Сейчас семьи, в которых есть трое детей до 18 лет, получают льготу по транспортному налогу. Они освобождены от его уплаты, если мощность автомобиля не превышает 200 лошадиных сил. Поправки предлагают освободить от уплаты налога и тех многодетных родителей, чьи старшие дети достигли 18 лет при условии их обучения в образовательных учреждениях по очной форме. Если закон будет принят, уже в следующем году обязанность уплачивать налог у таких семей отпадет. Жители Карелии могут получить до 15 миллионов рублей на развитие своей фермы. Грант выделяют тем, кто зарегистрирован на сельской территории в городе или поселке с населением не более 100 тысяч человек. Уже зарегистрированные крестьянские фермерские хозяйства могут претендовать на грант до 15 миллионов рублей, а физлица – до 8 миллионов в случае победы в конкурсе. Основная деятельность – производства или переработка сельхозпродукции. По условиям гранта хозяйство обязана увеличивать объемы производства не менее чем на 7% каждый год в течение 5 лет с момента получения денег. Их можно потратить на покупку земли сельхозназначения, а также на покупку, строительство и ремонт зданий, в которых производят, хранят или перерабатывают продукцию. Подробности о выделении гранта в Минсельхозе Республики. В Карелии увеличат коэффициент НДФЛ для иностранцев. Речь идет о проекте закона, меняющего правила налогообложения. По словам главы Карелии, эта мера откроет новые возможности для трудоустройства жителей республики, а также увеличит доходы бюджета. Так, на 1 октября бюджет республики уже получил почти 170 миллионов рублей от таких платежей. С новым законом сумма поступлений значительно возрастет. В колледже Костомуши пройдет день открытых дверей. В нем примут участие нынешние девятиклассники и их родители. С 5 по 17 октября в республике проходит комплекс профориентационных мероприятий. Наш колледж также откроет свои двери для гостей. В субботу 17 октября все желающие смогут изнутри увидеть, как проходит обучение в организации. В программе мероприятия «Родительское собрание». На нем подробно расскажут о правилах приема, образовательных программах, стипендиях и перспективах трудоустройства. Экскурсия по образовательно-производственным пространствам колледжа. Гости увидят современную материально-техническую базу и оборудование, на котором практикуются студенты. Кроме того, в этот день можно будет задать любые вопросы администрации колледжа, преподавателям, студентам, а также представителям работодателей «Карельский Акатыш» и швейная фабрика «Арктика». Начало мероприятия в 10 часов. Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по ссылке. Она размещена в группе колледжа ВКонтакте. К новостям спорта. Третье общекомандное место у Костомукши в республиканском кроссе памяти Арнеки Викяса. Наша сборная показала отличный результат и поднялась на пьедестал почета престижных республиканских соревнований по легкоатлетическому кроссу. Этот кросс входит в официальный комплексный зачет среди городов республики, что делает победу округа еще более ценной. Первые места на кроссе завоевали Матвей Науменко и Александр Давжук, серебро у Егора Каразанова и Светланы Прокопенко, бронза у Артема Михеева.

0: Квиз «Профессионариум», где они смогли примерить на себя роль настоящего HR-менеджера и использовать теоретические знания на практике. В республике участились случаи выхода диких животных в населенные пункты. Минприроды Карелии напоминает телефон горячей линии, куда можно незамедлительно обратиться. Если вы заметили в поселке медведя, волка или других хищников, просьба сообщить об этом по телефону 921-222-05-25. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников. Упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый снег, переходящий в дождь, обещают синоптики. Минус 1, плюс 5 градусов, ветер южно-юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурно, без осадков, плюс 5, плюс 8 градусов, ветер ожидается юго-западный, южный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Костомукше будет высоким. В поселке Колевало сегодня пасмурный день, слабый дождь со снегом. Обещают синоптики: 0 плюс 5 градусов, ветер южных направлений порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Колевале будет облачно, без осадков, до 8 градусов, прогреется воздух, ветер будет юго-западный, южный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Колевале будет высоким, но к вечеру придет в норму. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: Программа «Радио Десерт» стартовала на местном радио. Самое время добавить музыкальных акцентов в сегодняшний обед. Сдобрим его приветами, поздравлениями и нотками сладкого ароматного радиодесерта. В студии Юлия Семихина. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-3300.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.
6: А теперь о паролях и явках. Если вдруг вы хотите передать привет друзьям, близким или любимым, звоните в прямой эфир по номеру 37027 до конца этого часа. Или же делитесь мыслями посредством сообщений на мобильный номер 911-402-2040. Также у вас есть возможность оставить сообщение в группе ВКонтакте «Костомукша Медиа». Используйте любой из этих ресурсов.

С днем рождения поздравляют коллеги Андрея Андреева. Пусть ваш Андрей жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, но вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой.

Егор Городецкий, вам в день рождения желаю чаще радовать свое сердце яркими моментами и внезапными приятными безумствами. Помните, Егор, никогда не бывает поздно. Мечтайте, удивляйтесь, стремитесь, решайтесь и покоряйте новые высоты. И пусть обязательно все получится.

Следующий именинник этого дня – Виталий Гусев. Виталий, пусть этот прекрасный день подарит вам массу положительных эмоций и счастливый билет в предстоящий год увлекательной жизни. С днем рождения!

Юрий Дерновой, типа жизни с улыбкой, желают вам друзья. Я же хочу пожелать вам, Юрий, чтобы рядом всегда были те, с кем хочется поделиться той самой улыбкой. Пусть все сложится так, как было вами задумано. С праздником, с днем рождения и, конечно, музыкальный подарок в довесок ко всему вышесказанному прилагается.

продолжении эфира с днем рождения буду поздравлять Александра Дудина. Саша, жизнь нельзя начать заново, но ее можно продолжить по-иному. Поэтому, если вдруг вас что-то не устраивает, если что-то доставляет дискомфорт, самое время для перемен. Выбирайте верный путь к успеху и обязательно будьте счастливы!

Отличного настроения желаю всем, кто проводит этот день в компании местного радио. На календаре 14 октября, и мы продолжаем передавать приветы именинникам этого дня. Владимир Евсеев, вам, друзья, желают, чтобы жизнь не стояла на месте, а изменялась в лучшую сторону, принося только приятные сюрпризы. Пускай сбываются все планы и мечты. Пусть все будет прекрасно и дома, и на работе. С днем рождения!

Коллеги и друзья, поздравляю с днем рождения Равиля Кудаева. Сегодня, Равиль, день исполнения всех ваших желаний. Пусть в этот праздник произойдет чудо, которого вы больше всего ждете. Приятных сюрпризов, долгожданных подарков и прекрасного настроения желаю.

Следующее поздравление адресовано Андрею Платунову. С днем рождения, Андрей, вас поздравляют коллеги, желают позитивного настроения, побольше радостных дней. Встречайте каждое утро с улыбкой и верой в лучшее. Пусть у вашей мечты, Андрей, будут крылья.

Следующая порция радиодесерта отправляется Владимиру Суходоеву. Владимир, пусть госпожа удача всегда остается на вашей стороне и помогает покорять самые высокие вершины. Крепкого здоровья, сил и быстрого исполнения всех заветных мечтаний.

пусть день будет наполнен светом, теплом и интересными делами еще одного именинника этой среды, Александра Сухомлина. Саша, пусть все, за что вы беретесь, получается легко и с удовольствием. Отличного вам дня, реализации всех планов и прекрасного настроения.

За окном октябрьский прохладный денек, чего только не придумает человек, чтобы согреться в такую погоду, но команда местного радио сможет не только согреть, но еще и взбодрить, угостить сладким радиодесертом и порадовать душевной музыкой. И следующая песня нашего эфира адресована Игорю Сырорыбову по случаю дня рождения. Игорь, пусть всегда будет благополучна жизнь и в работе, и в семье, и за сильными плечами всегда будут любовь и стабильность. С днем рождения!

продолжение эфира буду поздравлять с днем рождения Андрея Тумакова. Андрей, дорога жизни – это как поездка за рулем. Всегда есть цели, пункт назначения. Пусть дорога вашей жизни достигает всегда поставленных целей, а жизненных сил будет до края, как бензина в баке. Принимайте, Андрей, музыкальный подарок.

Следующий именинник этого дня — Олег Черкасов. Желаю вам, Олег, прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте встречаются замечательные события, массу поводов для радости и здоровья крепкого. Пусть каждое утро Олег будет счастливым и солнечным.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Радио «Десерт». Лакомое настроение.
6: На этом все. Программа «Радио Десерт» подходит к завершению, а вот осень, осень продолжается. Проведите ее в хорошей компании, под веселую музыку и с теплыми, добрыми мыслями. С вами была Юлия Семихина. Всем яркого продолжения дня. Пока-пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Жили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенной фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: скорей, скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. Три месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
2: Условия акции «Подачайте по телефону» при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии выберут человека года. Жители республики могут предложить достойных кандидатов. Сейчас начинается отбор претендентов. Человеком и лауреатами года могут стать люди, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. Добились высоких результатов в производстве или воспитании детей в общественной деятельности. Коллективам и организациям республики необходимо направить ходатайство с упоминанием заслуг кандидатов не позднее 10 ноября. Имена лауреатов и человека года назовут в декабре. В республике хотят расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей. Инициативу главы Карелии рассмотрят депутаты Заксобрания. Сейчас семьи, в которых есть трое детей до 18 лет, получают льготу по транспортному налогу. Они освобождены от его уплаты, если мощность автомобиля не превышает 200 лошадиных сил. Поправки предлагают освободить от уплаты налога и тех многодетных родителей, чьи старшие дети достигли 18 лет при условии их обучения в образовательных учреждениях по очной форме. Если закон будет принят, уже в следующем году обязанность уплачивать налог у таких семей отпадет. Жители Карелии могут получить до 15 миллионов рублей на развитие своей фермы. Грант выделяют тем, кто зарегистрирован на сельской территории в городе или поселке с населением не более 100 тысяч человек. Уже зарегистрированные крестьянские фермерские хозяйства могут претендовать на грант до 15 миллионов рублей, а физлица – до 8 миллионов в случае победы в конкурсе. Основная деятельность – производства или переработка сельхозпродукции. По условиям гранта хозяйство обязана увеличивать объемы производства не менее чем на 7% каждый год в течение 5 лет с момента получения денег. Их можно потратить на покупку земли сельхозназначения, а также на покупку, строительство и ремонт зданий, в которых производят, хранят или перерабатывают продукцию. Подробности о выделении гранта в Минсельхозе Республики. В Карелии увеличат коэффициент НДФЛ для иностранцев. Речь идет о проекте закона, меняющего правила налогообложения. По словам главы Карелии, эта мера откроет новые возможности для трудоустройства жителей республики, а также увеличит доходы бюджета. Так, на 1 октября бюджет республики уже получил почти 170 миллионов рублей от таких платежей. С новым законом сумма поступлений значительно возрастет. В колледже Костомуши пройдет день открытых дверей. В нем примут участие нынешние девятиклассники и их родители. С 5 по 17 октября в республике проходит комплекс профориентационных мероприятий. Наш колледж также откроет свои двери для гостей. В субботу 17 октября все желающие смогут изнутри увидеть, как проходит обучение в организации. В программе мероприятия «Родительское собрание». На нем подробно расскажут о правилах приема, образовательных программах, стипендиях и перспективах трудоустройства. Экскурсия по образовательно-производственным пространствам колледжа. Гости увидят современную материально-техническую базу и оборудование, на котором практикуются студенты. Кроме того, в этот день можно будет задать любые вопросы администрации колледжа, преподавателям, студентам, а также представителям работодателей «Карельский Акатыш» и швейная фабрика «Арктика». Начало мероприятия в 10 часов. Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по ссылке. Она размещена в группе колледжа ВКонтакте. К новостям спорта. Третье общекомандное место у Костомукши в республиканском кроссе памяти Арнеки Викяса. Наша сборная показала отличный результат и поднялась на пьедестал почета престижных республиканских соревнований по легкоатлетическому кроссу. Этот кросс входит в официальный комплексный зачет среди городов республики, что делает победу округа еще более ценной. Первые места на кроссе завоевали Матвей Науменко и Александр Давжук, серебро у Егора Каразанова и Светланы Прокопенко, бронза у Артема Михеева. Далее новости Каливайского района. В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» каливайским школьникам показали, как выглядит современный поиск работы. Профконсультант Антонина Масунова провела для ребят экскурсию по кадровому центру района. Восьмиклассники увидели, как специалисты центра помогают соискателям находить работу мечты, а работодателям подбирать специалистов. Также школьникам рассказали, какие бонусы дает договор целевого обучения и почему это отличный старт для карьеры. Антонина Масунова Иванова подготовила для ребят квиз «Профессионариум», где они смогли примерить на себя роль настоящего HR-менеджера и использовать теоретические знания на практике. В республике участили случаи выхода диких животных в населенные пункты. Минприроды Карелии напоминает телефон горячей линии, куда можно незамедлительно обратиться. Если вы заметили в поселке медведя, волка или других хищников, просьба сообщить об этом по телефону 921-222-05-25. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева 6. Магазин «Каляка» приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских

0: Южно-юго-западный порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурно, без осадков, плюс 5, плюс 8 градусов. Ветер ожидается юго-западный, южный порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Костомукше будет высоким. В поселке Калевала сегодня пасмурный день, слабый дождь со снегом. Обещают синоптики 0, плюс 5 градусов. Ветер южных направлений порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Калевале будет облачно. Без осадков до 8 градусов. Прогреется воздух. Ветер будет юго-западный, южный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Калевале будет высоким, но к вечеру придет в норму. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах. Солнцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Таком сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85.

0: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега.

0: снегоуборщик.
1: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте ddsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. Угрунь 304-103-300.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Время ведьм». В тренде на осень и зиму в этом году как классические модели сапог вроде ботфортов, ботильонов на невысоком каблуке и казаков, так и необычные варианты в спортивном и даже ведьминском стиле. Итак, о первых, о сапогах-ботфортах, закрывающих колено. Если раньше такая модель ассоциировалась скорее с вечерними образами, платье, пиджак и высокие сапоги на каблуке, то сейчас многие люксовые бренды предлагают носить ботфорты на повседневной основе, хоть с мини-юбками, хоть с облегающими джинсами. Разнообразие их фасонов тоже радует. Если хочется создать более сексуальный образ на выход, можно выбрать узкую модель с острым мысом. Если же хочется вписать ботфорты в разные наряды, подойдут сапоги в жокейском стиле. Жесткое голенище, плоский ход, круглый или квадратный мыс. Вторая модель – сапоги по щиколотку. Это вневременный силуэт, с которым каждая девушка-миллениал знакомилась в своем 9-10 классе. Правда, если на тот момент в моде были ботильоны на высоком каблуке, то в последние годы дизайнеры все чаще выпускают модели на невысоком, тонком. Они хорошо сочетаются с деловыми костюмами, юбками и прямыми джинсами. Третья модель обуви на осень – до середины икры. И снова это универсальная классика. Сапоги такой длины действительно подходят практически под любой образ и любой тип фигуры. А еще, пожалуй, обладают самым большим разнообразием силуэтов. В этом сезоне в моде расслабленный силуэт, когда кожа или замша собирается по ноге большими складками. Единственный нюанс – с этим силуэтом стоит быть осторожнее девушкам невысокого роста, так как он может визуально укорачивать длину ног. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прицела твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото. Я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

волосы пахнут, ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез. А

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Давай обнимемся в последний.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии выберут человека года. Жители республики могут предложить достойных кандидатов. Сейчас начинается отбор претендентов. Человеком и лауреатами года могут стать люди, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. Добились высоких результатов в производстве или воспитании детей в общественной деятельности. Коллективам и организациям республики необходимо направить ходатайство с упоминанием заслуг кандидатов не позднее 10 ноября. Имена лауреатов и человека года назовут в декабре. В республике хотят расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей. Инициативу главы Карелии рассмотрят депутаты ЗАГС Собрания. Сейчас семьи, в которых есть трое детей до 18 лет, получают льготу по транспортному налогу. Они освобождены от его уплаты, если мощность автомобиля не превышает 200 лошадиных сил. Поправки предлагают освободить от уплаты налога и тех многодетных родителей, чьи старшие дети достигли 18 лет при условии их обучения в образовательных учреждениях по очной форме. Если закон будет принят, уже в следующем году обязанность уплачивать налог у таких семей отпадет. Жители Карелии могут получить до 15 миллионов рублей на развитие своей фермы. Гранты выделяют тем, кто зарегистрирован на сельской территории в городе или поселке с населением не более 100 тысяч человек. Уже зарегистрированные крестьянские фермерские хозяйства могут претендовать на грант до 15 миллионов рублей, а физлица – до 8 миллионов в случае победы в конкурсе. Основная деятельность – производства или переработка сельхозпродукции. По условиям гранта хозяйство обязана увеличивать объемы производства не менее чем на 7% каждый год в течение 5 лет с момента получения денег. Их можно потратить на покупку земли сельхозназначения, а также на покупку, строительство и ремонт зданий, в которых производят, хранят или перерабатывают продукцию. Подробности о выделении гранта в Минсельхозе Республики. В Карелии увеличат коэффициент НДФЛ для иностранцев. Речь идет о проекте закона, меняющего правила налогообложения. По словам главы Карелии, эта мера откроет новые возможности для трудоустройства жителей республики, а также увеличит доходы бюджета. Так, на 1 октября бюджет республики уже получил почти 170 миллионов рублей от таких платежей. С новым законом сумма поступлений значительно возрастет. В колледже Костомуши пройдет день открытых дверей. В нем примут участие нынешние девятиклассники и их родители. С 5 по 17 октября в республике проходит комплекс профориентационных мероприятий. Наш колледж также откроет свои двери для гостей. В субботу 17 октября все желающие смогут изнутри увидеть, как проходит обучение в организации. В программе мероприятия «Родительское собрание». На нем подробно расскажут о правилах приема, образовательных программах, стипендиях и перспективах трудоустройства. Экскурсия по образовательно-производственным пространствам колледжа. Гости увидят современную материально-техническую базу и оборудование, на котором практикуются студенты. Кроме того, в этот день можно будет задать любые вопросы администрации колледжа, преподавателям, студентам, а также представителям работодателей «Карельский Акатыш» и швейная фабрика «Арктика». Начало мероприятия в 10 часов. Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по ссылке. Она размещена в группе колледжа ВКонтакте. К новостям спорта. Третье общекомандное место у Костомукши в республиканском кроссе памяти Арнеки Викяса. Наша сборная показала отличный результат и поднялась на пьедестал почета престижных республиканских соревнований по легкоатлетическому кроссу. Этот кросс входит в официальный комплексный зачет среди городов республики, что делает победу округа еще более ценной. Первые места на кроссе завоевали Матвей Науменко и Александр Давжук, серебро у Егора Каразанова и Светланы Прокопенко, бронза у Артема Михеева. Далее новости Каливайского района. В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» каливайским школьникам показали, как выглядит современный поиск работы. Профконсультант Антонина Масунова провела для ребят экскурсию по кадровому центру района. Восьмиклассники увидели, как специалисты центра помогают соискателям находить работу мечты, а работодателям подбирать специалистов. Также школьникам рассказали, какие бонусы дает договор целевого обучения и почему это отличный старт для карьеры. Антонина Масунова подготовила для ребят квиз «Профессионариум», где они смогли примерить на себя роль настоящего HR-менеджера и использовать теоретические знания на практике. В республике участились случаи выхода диких животных в населенные пункты. Минприроды Карелии напоминает телефон горячей линии, куда можно незамедлительно обратиться. Если вы заметили в поселке медведя, волка или других хищников, просьба сообщить об этом по телефону 921-222-05-25. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников. Упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый снег, переходящий в дождь, обещают синоптики. Минус 1, плюс 5 градусов, ветер южно-юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурно, без осадков, плюс 5, плюс 8 градусов, ветер ожидается юго-западный, южный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Костомукше будет высоким. В поселке Колевало сегодня пасмурный день, слабый дождь со снегом. Обещают синоптики: 0 плюс 5 градусов, ветер южных направлений порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Колевале будет облачно, без осадков, до 8 градусов. Прогреется воздух, ветер будет юго-западный, южный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Колевале будет высоким, но к вечеру придет в норму. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня.

0: нравятся влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: И снегоуборщик «Вилартек» в сети магазинов «Сила». В период с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. И получи гарантированный подарок. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. И Бабаканов Андрей Олегович, игра 1400-1232.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс Банни. Холла, холла, стой.
2: Hold on.
1: Мы на баре.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Привет настроенным на 104, друзья. Хотелось бы, чтобы среда отметилась в календаре и бодрым настроем, и ритмичной музыкой, но и чтобы хоть немного отвлечь вас от серости и сырости за окном, предлагаю в нашей компании подзарядиться позитивом. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Это «Еще не вечер». Всем здравствуйте. Здравствуйте.

0: Друзья, эфирный час проживем мы насыщенно, наполним его разными новостями, узнаете о конкурсе «Мастер года», который стартует на Северстале, расскажу об изменении расписания автобусов и о том, как правильно складывать пирамидки из камней в туристических местах. Ну а от вас, друзья, в ближайший час мы ждем правильных ответов на наши задания. Благодарить мы будем вас, самых сообразительных и стремительных. Благодарить будем вкусностями от наших постоянных партнеров. Это, конечно же, крылышки от Папы Ромы и какая-то вкуснотища от наших партнеров от кафе «Суши Биг». Наши телефоны вам понадобятся, держите их под рукой, 37027. Это эфирный номер и телефон для СМС, и для посланий в МАКС 911-402-2040.
1: Взгляд не отрывать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно. Что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Комплекс».

0: Уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
1: О, элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Программа «Благополучие для своих» победила в профессиональной премии «Сагаза» «Устойчивое здоровье» в номинации «Здоровье – стиль жизни». Программа объединяет возможности, которыми сотрудники «Северстали» могут пользоваться для заботы о здоровье и благополучии. Например, у каждого сотрудника «Северстали» есть добровольное медстрахование. Также «Северсталь» компенсирует большую часть стоимости здоровых обедов, а в рамках гибких льгот работники получают ежегодно 20 тысяч рублей на спорт, здоровье и путешествия. Спортом при поддержке компании регулярно занимаются 37% коллектива. Как отметил Максим Шаруненко, начальник управления по вознаграждению и социальным льготам «Северстали», программа помогает сделать заботу о здоровье частью повседневной жизни сотрудников. От ДМС до спорта и здорового питания. Особенно важно, что коллеги пользуются этими возможностями и тепло отзываются о программе. 97% сотрудников отмечают, что программа для своих соответствует их потребностям.

0: Кофе.
1: Мастера «Северстали» сразятся за звание лучшего. 177 мастеров из всех подразделений «Северстали» решили доказать, что их профессия – это не просто должность, а настоящее искусство. В компании стартовал корпоративный конкурс профмастерства. В этом году отбор участников проходит через самономинацию. Результат говорит сам за себя. В этом году желающих показать свою работу и поделиться опытом оказалось как никогда много. Путь к победе начинается с серьезной проверки. Так вот, чтобы пройти в полуфинал, участники изначально написали эссе о своей работе. Сделали видеовизитку и прошли тестирование. Во второй этап в итоге попадут только 60 лучших из лучших. Имена тех, кто продолжит борьбу, станут известны уже завтра, 15 октября. Именно в этот день строгое жюри определит полуфиналистов. А уже 29 октября на территории Торова состоится полуфинал конкурса. Как рассказывает мастер из Костомукши Александр Гончарук, я принял решение участвовать в конкурсе, потому что это отличная возможность получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми и применять в дальнейшей работе новые знания для обеспечения безопасности на производстве. А мы тем временем ждем завтра объявления результатов и имена полуфиналистов.

0: свободное время.
1: Туристам в Карелии рассказали, как правильно складывать пирамидки у дорог. Вы наверняка, друзья, такие часто видели вдоль наших трасс. Так вот, подобные каменные башенки на туристических маршрутах стали этакой современной традицией путешественников. И, как пояснили эксперты, их складывают в память о поездках и загадывают при этом желания. Специалисты советуют для таких конструкций использовать только камни, которые уже лежат на земле. Крупные валуны рекомендуют размещать в основании пирамидки, а сверху добавлять более мелкие. При этом туристов очень просят не забирать камни с берегов, с троп и тем более сохраняемых территорий. Создание пирамидок не должно вредить природе ради эффектных фотографий. Добавлю, что подобные сооружения существовали в Карелии задолго до появления туристов. Древние саамы складывали каменные конструкции, известные как сейды, и использовали их в сакральных целях. Согласно представлениям саамов, в крупных камнях мог находиться дух шамана, к которому обращались за помощью и защитой. Современные каменные пирамидки с древними верованиями конечно же, никак не связывают. Сейчас они воспринимаются просто как символы памятных моментов, путешествий и загаданных желаний туристов.

0: Важно знать.
1: Важно знать.
0: Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
2: Администрация предприятия МУП «Автотранспорт» сообщает об изменении в расписании одного из рейсов. Выяснилось, что в связи с изменением расписания поездов до Костомукши и обратно и по просьбам пассажиров с 11 октября в Костомукши ввели другое время отправления автобуса, городского автобуса по маршруту номер 7. Теперь по воскресеньям, внимание, вместо 18.40 автобус из поселка Контаки на вокзал будет отправляться в 18.10, то есть на полчаса раньше. Соответственно, и в обратную сторону с вокзала в город автобус будет уходить раньше, теперь время отправления 18.30. В МУП «Автотранспорте» просят учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

0: Настоящие питерские шавермы в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева.
1: Сегодняшняя сырость за окном, друзья мои, ни в коем случае не остановит нас на пути к горячим, вкуснейшим крылышкам сквозь лужи и слякоть. Мы до них точно доберемся, но сразу скажу, что на пути вас помимо луж ждет еще одно испытание. Испытание от нас. Это будет горячий хит, в котором мы вновь поджарили одно какое-то слово. Это слово спряталось за румяной корочкой. Ваша задача, друзья мои, корочку традиционно снять и назвать то самое слово, которое от вашего слуха сегодня скрыто. Ваша версия мы традиционно ловим в смс-сообщениях и в Максе также ловим. Желательно действовать стремительно. То слово, которое, на ваш взгляд, мы сегодня от вас спрятали, и пишите нам в смс и в Макс, и автор первого верного ответа сегодня получит не только крылышки, но и порцию славы, ведь мы с ним пообщаемся в прямом эфире. Но прежде чем все это произойдет, давайте послушаем задание на сегодня.

Ну что, друзья, какое-то слово мы сегодня вновь спрятали от вас под жареной курочкой. Маленькая подсказочка от меня будет. Это слово прилагательное. Ну а дальше, друзья, действуйте вы. Какое же слово мы сегодня скрыли? 911-402-2040. На этот номер мы ждем ваши варианты.

Ну что, друзья мои, пора подводить итоги нашего конкурса. И прям порадовало меня разнообразие в ваших смс-сообщениях. Мы вас спрашивали о том, какое слово мы сегодня поджарили в одном горячем хите. Я маленькую подсказочку вам предложила о том, что это слово прилагательное. И разные варианты посыпались у нас в сообщениях. Больше всего мне понравилась версия симпатичная. Также были версии практичная, тактичная, личная. Но было и несколько смс с абсолютно верным ответом. Не смогли мы дозвониться, не берет человек трубочку, но будем отдавать ему подарок. Конечно же, обязательно, друзья, мы просим вас, что если мы вам звоним с нашего номера, который заканчивается на 3707-027, брать, пожалуйста, трубочку. Нам очень хочется с вами пообщаться и познакомиться в прямом эфире. Ну вот сегодня такой форс-мажор, не смогли мы дозвониться, но отдадим, да, наверное, подарок. Данил кивает. Хорошо, мы сегодня добрые. Мы готовы назвать имя победителя. Тот, кто, чей телефон заканчивается на 3041, мы вас поздравляем, приз и аплодисменты от Данила сегодня летят в вашу честь. Ну а давайте сейчас прямо послушаем, какой же ответ был правильный и какое прилагательное сегодня у нас поджарено в одном горячем хите. Внимание!

Да, друзья, обычную, именно это слово мы сегодня поджарили и спрятали за румяной корочкой. Поздравляем нашего победителя. Телефон заканчивается на 3041. Мы с вами свяжемся, расскажем, как крылышки от Попрома можно получить, друзья. Но еще один конкурс у нас впереди. Далеко не уходить.

0: Еще кусочек.
1: Да, друзья, еще один аппетитный приз ждет сегодня кого-то из вас. Суши Биг готов разыграть среди слушателей местного вкусный подарок. И сегодня этот приз будет не просто аппетитный, но еще и сытный. Ведь на кону будет у нас, друзья, целый бизнес-ланч и морс от Суши Биг. Расскажу сразу, как же мы будем определять победителя нашего сегодняшнего конкурса. Мы с вами вновь нырнем в какой-то, в некий год из недавнего прошлого нашего. Сразу скажу, что это 21-е столетие, это не 20 век, это 21 век. Но какой-то год, который я для вас загадала, в него-то мы и перенесемся. Я, чтобы немножко вам помочь, предложу пару гастрономических подсказок. Все эти события, о которых я буду рассказывать, происходили в тот самый год. И еще одно событие музыкальное. Вы услышите у нас в эфире фрагмент хита из того же самого года. Так вот, ваша задача, друзья мои, выслушать внимательно все мои подсказки и определить для себя, в каком же году все эти события происходили. Далее берете в руки телефоны на 911-402-2040, отправляете нам 4 цифры, вашу версию того, в каком же году все это случилось. Автор первого верного смс-сообщения получит сегодня в награду тот самый ланч от Суши Биг и вкуснейший морс. Итак, друзья, подсказки. Переходим к вкусным кулинарным подсказкам. В том самом году, о котором мы сегодня ведем речь, вручную сделали лапшу длиной более 182 метров. Прям вот можете представить себе эту лапшу, можно в нее прям укутаться. Еще одна подсказка кулинарная. Скоростное поедание пончиков в том самом году случилось. Американский рекордсмен, он уже много рекордов разных ставил. Так вот, в том самом году он побил свой собственный рекорд. Он съел 9 пончиков за 3 минуты, причем не запивая их ничем, ни водой, никакими другими напитками. Ну и музыкальная подсказка, друзья. В том же самом году у красавчика Нилетто вышел один его самый, наверное, первый, самый знаковый хит. Давайте фрагмент мы прямо сейчас услышим.

0: Ну что, друзья, вспомнили, перенеслись мысленно в тот самый год. Давайте теперь вспоминать, когда же все это было. Ваши четыре цифры и ваши версии по поводу того, в каком же мы году оказались, ждем на 911-402-2040.
1: Закажем пиццу.
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу как раньше. Хочу как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12-01-5-0-40-17 ИНН 100-401-96-92.

0: А мы, друзья, возвращаемся к нашим вкусным подаркам. Напомню, на кону у нас вкуснейший ланч и морс от кафе «Суши Биг». И чтобы этот подарок заполучить, вам необходимо было угадать, в какой же год мы с вами сегодня нырнули с нашими подсказками и с нашим музыкальным хитом. Сегодня мы с вами прослушали хит «Нилетто, любимка», и очень радуюсь я за тех из вас, кто для себя открыл этот хит только в 2025 году. Но сразу скажу, что хит этот вышел, ну, не сильно намного, но тем не менее все же вышел раньше, чем в 2025 году. А в каком же именно, мы сейчас спросим у нашего победителя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Расскажите.
1: Дмитрий.
0: Дмитрий, очень приятно. Дмитрий, расскажите нам всем, в каком же году происходили те события, о которых я вам рассказывала, кулинарные и музыкальные?
1: В 2019.
0: В 2019, абсолютно верно, Дмитрий. Что у вас в жизни хорошего в 2019 происходило? Расскажите мне.
1: Обычная жизнь, маленьким бы.
0: Маленьким на сколько?
1: Ну, 5 лет было.
0: 5 лет. Так, ну то есть, ну, этот хит вы запомнили, вы наверняка под него как-нибудь очень эффектно двигались на радость родителям.
1: Угу.
0: Было дело, да? Ну что ж, Дмитрий, поздравляю вас. Сегодня вы сможете благодаря своей феноменальной детской памяти отобедать в кафе «Суши Биг». Ланч и морс ваши. Оставайтесь на связи, пожалуйста, Дмитрий. Я вам за эфиром все подробно расскажу.
2: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
3: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
4: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
4: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
6: Отлично.
7: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
8: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
9: ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
10: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

Еще один трудовой день, друзья. Мы прошагали с вами в бодром темпе. Завтра будет еще веселее, даже не сомневайтесь. В этом главное сделать погромче. 104 ровно в 17 часов. Мы здесь вас будем ждать. Всем пока.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии выберут человека года. Жители республики могут предложить достойных кандидатов. Сейчас начинается отбор претендентов. Человеком и лауреатами года могут стать люди, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. Добились высоких результатов в производстве или воспитании детей в общественной деятельности. Коллективам и организациям республики необходимо направить ходатайство с упоминанием заслуг кандидатов не позднее 10 ноября. Имена лауреатов и человека года назовут в декабре. В республике хотят расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей. Инициативу главы Карелии рассмотрят депутаты ЗАГС Собрания. Сейчас семьи, в которых есть трое детей до 18 лет, получают льготу по транспортному налогу. Они освобождены от его уплаты, если мощность автомобиля не превышает 200 лошадиных сил. Поправки предлагают освободить от уплаты налога и тех многодетных родителей, чьи старшие дети достигли 18 лет при условии их обучения в образовательных учреждениях по очной форме. Если закон будет принят, уже в следующем году обязанность уплачивать налог у таких семей отпадет. Жители Карелии могут получить до 15 миллионов рублей на развитие своей фермы. Гранты выделяют тем, кто зарегистрирован на сельской территории в городе или поселке с населением не более 100 тысяч человек. Уже зарегистрированные крестьянские фермерские хозяйства могут претендовать на грант до 15 миллионов рублей, а физлица – до 8 миллионов в случае победы в конкурсе. Основная деятельность – производства или переработка сельхозпродукции. По условиям гранта хозяйство обязана увеличивать объемы производства не менее чем на 7% каждый год в течение 5 лет с момента получения денег. Их можно потратить на покупку земли сельхозназначения, а также на покупку, строительство и ремонт зданий, в которых производят, хранят или перерабатывают продукцию. Подробности о выделении гранта в Минсельхозе Республики. В Карелии увеличат коэффициент НДФЛ для иностранцев. Речь идет о проекте закона, меняющего правила налогообложения. По словам главы Карелии, эта мера откроет новые возможности для трудоустройства жителей республики, а также увеличит доходы бюджета. Так, на 1 октября бюджет республики уже получил почти 170 миллионов рублей от таких платежей. С новым законом сумма поступлений значительно возрастет. В колледже Костомуши пройдет день открытых дверей. В нем примут участие нынешние девятиклассники и их родители. С 5 по 17 октября в республике проходит комплекс профориентационных мероприятий. Наш колледж также откроет свои двери для гостей. В субботу 17 октября все желающие смогут изнутри увидеть, как проходит обучение в организации. В программе мероприятия «Родительское собрание». На нем подробно расскажут о правилах приема, образовательных программах, стипендиях и перспективах трудоустройства. Экскурсия по образовательно-производственным пространствам колледжа. Гости увидят современную материально-техническую базу и оборудование, на котором практикуются студенты. Кроме того, в этот день можно будет задать любые вопросы администрации колледжа, преподавателям, студентам, а также представителям работодателей «Карельский Акатыш» и швейная фабрика «Арктика». Начало мероприятия в 10 часов. Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по ссылке. Она размещена в группе колледжа ВКонтакте. К новостям спорта. Третье общекомандное место у Костомукши в республиканском кроссе памяти Арнеки Викяса. Наша сборная показала отличный результат и поднялась на пьедестал почета престижных республиканских соревнований по легкоатлетическому кроссу. Этот кросс входит в официальный комплексный зачет среди городов республики, что делает победу округа еще более ценной. Первые места на кроссе завоевали Матвей Науменко и Александр Давжук, серебро у Егора Каразанова и Светланы Прокопенко, бронза у Артема Михеева. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников. Упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый снег, переходящий в дождь, обещают синоптики. Минус 1, плюс 5 градусов, ветер южно-юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурно, без осадков, плюс 5, плюс 8 градусов. Ветер ожидается юго-западный, южный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах. Томцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещи.

0: Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Ты опять далеко,

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В ожидании рыбалки.
3: Рыболовам многих регионов, особенно южных, хорошо знакома такая рыба, как чихонь. Рыба эта стайная, и когда выходит на охоту, будоражит адреналин не хуже жереха. Она всегда держится на течении, над самыми глубокими местами. Чем за бортом холоднее, тем глубже она опускается. И сейчас, осенью, эта боевая и деликатесная рыба большими косяками направляется к местам будущей зимовки. Сейчас она держится возле ям, на отмелях у коряк и на подводных пупках. И оказаться на ее пути – большая удача.
4: Где мои снасти?
3: Сейчас ее можно очень результативно половить на донку с резинкой. Нередко при рыбалке на осеннем ходу бывает, что одновременно попадается и по 2-4 приличных рыбинки. Но этой снастью лучше ловить на умеренных глубинах, пока не совсем уж захолодало. Совершенно незаменима и бомбарда. Этот крупный поплавок балласт способен доставить в нужную точку любую, даже самую легкую искусственную или животную приманку. А несколько позже, когда чихонь опустится в глубины, выручит фидер. Успешно сейчас ее ловят и спиннингисты.
2: Не клюет.
3: Как и большинство рыб, осенью чихонь склоняется к белковому меню. Сейчас она предпочитает червя, опарыша и мотыля. Если еще сохранились крупные насекомые, то не откажется и от них. А крупная чихонь не отвернется и от малька, да и блесенкой с воблерочком закусит. У чихони очень нежное и жирное мясо. Лучше засаливать ее прямо на рыбалке до возвращения домой. Так, после вяления, она будет гораздо вкуснее.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
1: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Время ведьм». В тренде на осень и зиму в этом году как классические модели сапог вроде ботфортов, ботильонов на невысоком каблуке и казаков, так и необычные варианты в спортивном и даже ведьминском стиле. Итак, о первых, о сапогах-ботфортах, закрывающих колено. Если раньше такая модель ассоциировалась скорее с вечерними образами, платье, пиджак и высокие сапоги на каблуке, то сейчас многие люксовые бренды предлагают носить ботфорты на повседневной основе, хоть с мини-юбками, хоть с облегающими джинсами. Разнообразие их фасонов тоже радует. Если хочется создать более сексуальный образ на выход, можно выбрать узкую модель с острым мысом. Если же хочется вписать ботфорты в разные наряды, подойдут сапоги в жокейском стиле. Жесткое голенище, плоский ход, круглый или квадратный мыс. Вторая модель – сапоги по щиколотку. Это вневременный силуэт, с которым каждая девушка-миллениал знакомилась в своем 9-10 классе. Правда, если на тот момент в моде были ботильоны на высоком каблуке, то в последние годы дизайнеры все чаще выпускают модели на невысоком, тонком. Они хорошо сочетаются с деловыми костюмами, юбками и прямыми джинсами. Третья модель обуви на осень – до середины икры. И снова это универсальная классика. Сапоги такой длины действительно подходят практически под любой образ и любой тип фигуры. А еще, пожалуй, обладают самым большим разнообразием силуэтов. В этом сезоне в моде расслабленный силуэт, когда кожа или замша собирается по ноге большими складками. Единственный нюанс – с этим силуэтом стоит быть осторожнее девушкам невысокого роста, так как он может визуально укорачивать длину ног. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: радио. Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах. Солнцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Втуком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

словно поезд. Скидящих средств вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Жили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry Le Pass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

как. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так,

среди сорванной кухни. Снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я словно

Будто точно ты моя. Я на берегу, как одинокий твой маяк. Ты на дискотеке, поешь все мои треки. Значит, видишь ярче эти

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...